0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не

Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Дорожное радио. Симферополь 91

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напоминаю.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, которые используются для нужд украинских военных. Как сообщает МИД нашей страны, глава министерства Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел эту информацию до американской стороны. Лавров подчеркнул, что такие действия являются ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Ранее в МИД сообщили, что украинский удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Россия приступает к последовательному нанесению ударов по военным объектам в Киеве. Американские военные нанесли удары по целям на юге Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования вооруженных сил США Тима Хокинса. По его словам, удары были нанесены в целях самообороны, и речи о прекращении перемирия не идет. Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в своей соцсети, что иранский обогащенный уран будет либо передан США для дальнейшего уничтожения, либо уничтожен в Иране или в другом приемлемом месте.
0: Россия.
1: Лимит сверхурочной работы увеличен со 120 до 240 часов в год. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ранее авторы документа отмечали, что около 90% россиян готовы трудиться сверх нормы, в том числе ради дополнительного заработка. Однако прежнее регулирование не давало работодателям возможность оформлять такую переработку официально. Предполагается, что благодаря новому закону сократится потребность в создании почти 50 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей. В России планируют разработать ГОСТы на рационы школьного питания. Как пишет ТАСС, об этом сообщила первый зампред Думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что еда в школах должна быть не просто свежая, а полностью сбалансированная. Есть российские производители, которые выпускают именно такую продукцию. Они должны получить приоритет в меню детских учреждений. На остановках следует разместить QR-коды, по которым можно будет предварительно оплатить проезд. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил общественный совет при Минтрансе. Там также отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. Поэтому их следует интегрировать в общую систему, которой могли бы стать единое облако льгот или оплата через мессенджер Макс.
0: Новости на Дорожном радио.

надо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО. Такая мера предусмотрена для тех, кто заключил контракт с мая, если их долг не превышает 10 миллионов рублей и вступило в силу решение суда о взыскании. Добавлю, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе депутаты планируют рассмотреть несколько законопроектов, направленных на расширение мер поддержки участников СВО и их семей.
3: Мир.
4: Соединенные Штаты и Украина в настоящее время не ведут активных переговоров и не планируют их. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он отметил, что Вашингтон намерен продолжить содействовать урегулированию украинского конфликта и надеется, что такая возможность представится в определенный момент. В Иране восстановят доступ к интернету. Соответствующее распоряжение дал президент страны Масуд Пезешкиян. Об этом сообщает агентство Фарс и Тасним. Данные подтвердили в управлении правительства по вопросам информации. Добавлю, по данным мониторинговых сервисов, интернет в Иране практически полностью отсутствует на протяжении 87 дней. Это самое длительное общенациональное отключение сети за всю историю наблюдений в любой стране.
3: Россия.
4: 26 мая в школах страны проходят последние звонки. В этом году они посвящены Году единства народов России и звучат почти для 750 тысяч 11-классников. Об этом пишет ТАСС, напоминая, что ранее Минпросвещение давало рекомендации по процедуре проведения праздника. Так, школам следует включить в программу последних звонков церемонию поднятия флага и исполнения гимна, а также выступления родителей, представляющих разные народы и этнические группы. Кроме того, в сценарий рекомендовано добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России.
3: Транспорт.
4: Порядок отстранения пьяных водителей от управления автомобилем упростят. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. По новым нормам количество протоколов будет сокращено. Добавлю, по данным МВД, составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишних документов сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланка. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Амода C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Предложение действует в мае. Указана стоимость Амода C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
5: В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские вязанка 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм.
3: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
6: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235, возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
7: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер GQJ6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. GQJ6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто. Симферополь, Белоглазовск. Линка Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
3: Указана стоимость GQJ6 комплектации актив с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Что произошло-то?
11: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
11: Чего?
12: Опаньки.
9: Чем кажется.
10: Свидетели есть.
11: Версии нет.
9: Чувство правды.
13: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая.
9: Новые серии.
11: Это не улики.
12: Это аргумент.
9: В пятницу в 18:10.
11: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
11: Пользуется таким успехом у женщин.
9: На канале ТВ-центр.
12: Узнаешь много интересного.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: руки отца. И потому мне легко и беспечно, и потому плыть могу без конца и никуда.
1: Дорожное радио.
2: Симферополь 91 и

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Впотарийская 183.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
5: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
6: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Острая боль в суставах? Не ждите. Нужно действовать быстро. Клиника «Ортомедцентр». Проводим лечебные блокады и инъекции. Препарат поступает точно в очаг воспаления, снимая отек и возвращая подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Жить без боли – реально. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так.
9: Новосельем!
8: Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
6: Застройщик ОСЗ «СК Статус Забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: вокруг.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн, МКПП, передний привод при покупке на 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
5: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
6: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
7: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного.
3: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Долой черные пятницы, даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку – кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоградск. Глинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
3: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: ОКО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
18: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
19: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
22: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
23: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8 978 320 20 20. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
3: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
4: Где встречаемся в среду?
5: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
6: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
5: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
7: В магазинах «Народный амбар». Шашлык и свинина охлажденный 259,90 за килограмм. Колбаса вареная «Докторская» «Совнарком» 349,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
9: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Усталость и ломота? Не игнорируйте сигналы организма. Мы найдем причину. Клиника «Ортомедцентр». Вы сдаете анализы, специалисты подбирают капельницы, выводим токсины, восполняем дефициты, убираем воспаление. Симферополь, улица Самукиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Верните себе энергию. Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
12: Дорожное радио.

0: интерес. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО. Такая мера предусмотрена для тех, кто заключил контракт с мая, если их долг не превышает 10 миллионов рублей и вступило в силу решение суда о взыскании. Добавлю, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе депутаты планируют рассмотреть несколько законопроектов, направленных на расширение мер поддержки участников СВО и их семей.
2: Мир.
1: Соединенные Штаты и Украина в настоящее время не ведут активных переговоров и не планируют их. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он отметил, что Вашингтон намерен продолжить содействовать урегулированию украинского конфликта и надеется, что такая возможность представится в определенный момент. В Иране восстановят доступ к интернету. Соответствующее распоряжение дал президент страны Масуд Пезешкиян. Об этом сообщает агентство Фарсы Тасним. Данные подтвердили в управлении правительства по вопросам информации. Добавлю, по данным мониторинговых сервисов, интернет в Иране практически полностью отсутствует на протяжении 87 дней. Это самое длительное общенациональное отключение сети за всю историю наблюдений в любой стране.
2: Россия.
1: 26 мая в школах страны проходят последние звонки. В этом году они посвящены Году единства народов России и звучат почти для 750 тысяч 11-классников. Об этом пишет ТАСС, напоминая, что ранее Минпросвещение давало рекомендации по процедуре проведения праздника. Так, школам следует включить в программу последних звонков церемонию поднятия флага и исполнения гимна, а также выступления родителей, представляющих разные народы и этнические группы. Кроме того, в сценарий рекомендовано добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России.
2: Транспорт.
1: Порядок отстранения пьяных водителей от управления автомобилем упростят. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. По новым нормам количество протоколов будет сокращено. Добавлю, по данным МВД, составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишних документов сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланка. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» действительно до 31 мая 2026 года.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома. Спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь. Генерала Васильева, 43.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСС «СК Статус Забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
5: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Перспективы контактов России и Евросоюза зависят от готовности европейского руководства пересмотреть свой политический курс в отношении Москвы. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава Департамента европейских проблем МИД нашей страны Владислав Масленников. Добавлю, ранее газета Financial Times сообщила, что министры иностранных дел государств Евросоюза в ближайшие дни обсудят кандидатов на роль посредника для переговоров с Россией. Квартиры в новостройках в среднем по стране стоят на 65% дороже, чем жилье на вторичном рынке, а в Центральной России разница достигает 90%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за конец прошлого года. Участники рынка отмечают, что разрыв в цене между новостройками и вторичкой увеличивался несколько лет, и основной причиной этого стала льготная ипотека. По словам экспертов, нынешняя разница выглядит аномальной по международным меркам. Во многих странах новые квартиры лишь на 9-15% дороже, чем вторичное жилье. В продолжение темы. Совершая дистанционные сделки с недвижимостью, подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии. Такой механизм начнет действовать с 1 июля. Об этом агентству Prime рассказал руководитель управления информационной безопасности группы компаний «Гранель» Иван Волков. Главным плюсом нововведения он назвал возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. К рискам специалист отнес возможную кражу данных электронной подписи и мошеннические сайты. Значение слова «шрингфляция» следует разъяснить и предложить его возможные русскоязычные аналоги. Как пишет ТАСС, с такой просьбой в Институт русского языка обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что термин «шрингфляция» часто используется в СМИ, экономической аналитике и деловой коммуникации, однако его употребление носит вариативный, часто несистемный характер. Добавлю, под шрингфляцией обычно понимается ситуация, когда производитель уменьшает вес, объем или количество товара в упаковке при сохранении прежней цены. Средний размер автокредита по итогам первого квартала года составил 1 430 000 рублей, при этом с начала года показатель демонстрирует постепенное снижение. Как пишет РИА Новости, такие данные содержатся в исследовании компании «Баланс-платформа». Также отмечается, что вниз идут ставки по автокредитам. Сейчас на новые машины они составляют в среднем 10,5%, на автомобили с пробегом порядка 20%.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн, МКБ, передний привод при покупке на 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
3: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
4: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФОВД 10-2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
0: Дорожное радио.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Запаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как выехать с песчаного пляжа и почему ночная езда не всегда романтика. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ночные правила», «Набор путешественника» и «Песчаная ловушка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Собираетесь в путешествие на машине? Не забудьте несколько важных вещей. Во-первых, проверьте документы на срок годности и вообще на наличие. Очень рекомендуется купить набор лампочек и предохранителей. Не забудьте глянуть запаску, трос и домкрат. Все должно быть в хорошем состоянии. Вообще неплохо было бы заехать на СТО и проверить весь автомобиль. Ну и если планируется поездка по местам совсем уж диким, литр масла и 10 бензина. На всякий случай. Это самое главное. Все остальное по потребности. Кстати, насчет путешествий. Некоторые водители обожают ночь. Трафик меньше, не так жарко. В общем, сплошная романтика. Между тем, статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в 2 раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы невидимой днем ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Чтобы этого избежать, достаточно смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Если вы любите отдыхать на природе, вам в конце концов понадобится умение вылезать из песчаной ловушки. Первым делом прокопайте дорожки и устелите их маленькими камнями, веточками, досками и так далее. Затем нужно слегка спустить шины. Это увеличит пятно контакта и ваши шансы вылезти с первого раза. И последнее. После выезда на твердую поверхность не забудьте подкачать шины обратно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
3: ОК представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – «Снеха-Сити». Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. «Снеха-Сити». Симферополь, Генерала Васильева, 43.
3: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8 978 320 2020.
4: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
5: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Таблетки снимают симптомы. Мануальная терапия убирает причину боли в спине и суставах. В клинике «Ортомедцентр» с позвоночником работают опытные специалисты, устраняя смещения и зажимы. Дыхание становится глубже, движение свободнее. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Освободите свое тело от боли. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
3: Застройщик ООО «ЗСК Статус Забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного.
3: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ. Передний привод при покупке на 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе «Мороженое» 47,90. Кофе растворимый «Жардин Голд» 539,90.
3: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
6: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море».
3: Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожная.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия, действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Стоп, произошло-то?
9: Ну, очень странная история.
10: Все именно то.
9: Чего?
10: Опаньки. Чем кажется.
11: Свидетели есть.
9: Версии нет.
10: Чувство правды.
12: А что это вы тут вынюхиваете, а?
13: Так работа у меня такая.
10: Новые серии.
9: Это не улики.
13: Это аргумент.
10: В пятницу в 18:10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
10: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом у женщин.
10: На канале ТВ-центр.
13: Узнаешь много интересного.
14: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
2: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
3: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 000 рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы Радар ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
4: Где встречаемся в среду?
5: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
6: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
5: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
7: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQJ6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQJ6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглин, Солгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
3: Указана стоимость JQJ6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
8: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки Олис созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки Олис. Торговая марка Олис всегда, кстати, к вашему столу.
3: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
4: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Устают ноги к концу дня? Беспокоит спина или колени? Причина может быть в неправильной опоре стопы. Клиника «Ортомедцентр». Мы изготавливаем индивидуальные ортопедические стельки точно под вашу стопу. Профессиональная диагностика, точные замеры. Стельки снижают нагрузку и помогают двигаться без боли. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Движение без боли начинается здесь. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, что разместили на масштабном макете в Твери, за что стали штрафовать на пляжах Испании и Греции, и когда откроется мультимодальный маршрут в Приморье. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
2: Реклама. Новый Теннет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Теннет и Черри Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв. 8-978-015-75-57. Или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Теннет D4 Line. МКБ. Передний привод при покупке до 31 мая. Кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
4: Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 миллионов 100 тысяч рублей.

0: Мотор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8 978 530 30 30.
1: Указана стоимость JQG 6 комплектации, актив с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
2: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь» «Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что разместили на масштабном макете в Твери, за что стали штрафовать на пляжах Испании и Греции, и когда откроется мультимодальный маршрут в Приморье.
2: Это надо видеть.
4: В Твери рассказывают о великой русской реке Волге. Для этого архитекторы, дизайнеры, историки и краеведы региона создали макет Волги от Дубны до Барка. В масштабе 1 к 150 представлена часть реки на территории Тверской области. На масштабном макете в ряд выстроились Дубна, Кимры и Кашин, Калязин, Углич, Мышкин и Барок. Создатели проекта постарались на славу. И вода настоящая, и более 250 архитектурных памятников, и около 5000 персонажей. Внимательный взгляд туриста подметит на макете два работающих шлюза, бурлаков, Екатерину II, отправляющуюся на галереи из Твери в путешествие в Казань, ученых в Дубне, открывающих новые элементы таблицы Менделеева. Макет проекта «Волга-центр» можно изучить на территории бывшего товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий Саввы Морозова.
2: Правило есть правило.
4: Испания и Греция рьяно заботятся об экологии, и это в полной мере могут ощутить на себе туристы, отдыхающие на местных пляжах. Как пишет Турпром, теперь любое движение песка в результате человеческой деятельности трактуется здесь как пагубное влияние на экосистему. На туристическом языке это означает, что на пляжах детишкам не разрешается играть в песке с совочками и формочками. Ребятня и взрослые будут строго наказаны за возведение замков из песка. Вырыл небольшую ямку, получил штраф в 3000 евро, поглубже уже 10 тысяч, а песчаный замок или скульптура стоят 60 тысяч евро.
2: Едем дальше.
4: В Приморье этим летом будет работать мультимодальный маршрут, ведущий к морю. Поезд захватит путешественников в советской гавани Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, довезет всех до Уссурийска, а оттуда автобусом до прибрежного поселка Андреевка. Такой маршрут придумали в 2021 году. Путешествия повторяются каждое лето. В этом сезоне маршрут «Поезд плюс автобус» будет работать с 17 июля по 29 августа.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтоб ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
2: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: ОКО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Муз-ТВ приглашает.
12: 6 июня.
11: Москва.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ 2026.
12: Движение.
11: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
13: Дорожное радио.
14: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать.

0: Реклама.
1: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФОВД 10-2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российскую армию смогут привлекать для защиты соотечественников за рубежом, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Он же будет лично принимать решение о применении вооруженных сил за границей нашей страны. Документ разрешает привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решениям иностранных судов, чьи полномочия не основаны на международных договорах нашей страны или резолюциях Совета Безопасности ООН. Новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью вводится в России. С 1 июля для того, чтобы купить квартиру в другом регионе, не приезжая туда лично, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, она же УКЭП, и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Очную идентификацию нужно будет пройти один раз, например, в отделении банка. Срок действия подписи составит год, а биометрии 5 лет. Традиционные очные сделки по покупке и продаже недвижимости через МФЦ или нотариуса при этом по-прежнему останутся доступны. Детские железные дороги начинают летний сезон. В минувшие выходные юные железнодорожники запустили поезда в подмосковном Кратово. В Екатеринбурге и Челябинске поезда детской железной дороги начали курсировать чаще в начале мая. Самая протяженная в стране магистраль такого типа, Свободненская дорога в Амурской области, откроет сезон 1 июня. Напомню, что на таких объектах ходят настоящие, пусть и узкоколейные поезда. А должности машинистов, проводников, дежурных по станции и так далее занимают дети. В американском Лас-Вегасе прошли первые в истории улучшенные игры, которые получили неофициальное название «Олимпиада на стероидах». Участникам соревнований там официально разрешено принимать допинг, пусть и из списка одобренных американским управлением по санитарному надзору препаратов. В программу необычных игр вошли плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Впрочем, единственным, кому удалось превзойти мировые рекорды, стал греческий пловец Кристиан Галамеев.
0: Транспорт.
1: Госкомпания «Автодор» готовится повысить разрешенную скорость на трех федеральных трассах. До 110 км в час повысится скоростной лимит на Крымской Тавриде, а также участках магистрали М3 и М4. По данным издания «Коммерсант», по завершении реконструкции федеральной автодороги Украина до 110 км в час можно будет разгоняться от границы Новой Москвы до окраины Малоярославца. А на автотрассе М4 Дон повышение скоростного режима ожидает участок от Каменск-Шахтинского до транспортной развязки на 1024 км. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожные истории на Дорожном радио.
1: Продолжаем наше культурное путешествие в Санкт-Петербург на новом автомобиле Exceed Xlantics ET. После комфортнейшей дороги из Москвы в Санкт-Петербург мы переночевали и на следующий день перешли к главному. Встреча с прекрасным. Отправились в Эрмитаж. Часы Павлин, Венера Таврическая, Персей Рубенса, ну и, конечно, возвращение блудного сына. Все эти и другие шедевры оставили в душе самые теплые впечатления. Кстати, о шедеврах. Нашему новому Exceed Xlantics ET, на котором мы приехали в Санкт-Петербург, есть чем похвастаться. 20-дюймовые диски, кнопка комфортной погрузки, система интеллектуального управления дальним светом, плавающие поворотники фар, дверные ручки с сенсором бесключевого доступа, безрамочные двери и, вишенка на торте, панорамная крыша, чтобы видеть всю красоту культурной столицы, которую мы продолжили наблюдать далее в Мариинском театре. Балет «Лебединое озеро» — это волшебное путешествие в мир красоты и страсти, где каждое па завораживает, а музыка Чайковского наполняет душу незабываемыми эмоциями. Да, полученных ощущений хватит на год вперед, а возвращаться надо уже сейчас. Внезапно выпавший снег, кстати, не стал проблемой, ведь наш Exceed Xlantics ET разработан с учетом особенностей российской зимы. Шасси и подвеска защищены по высшему антикоррозийному стандарту, а зимний пакет включает обогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и боковых зеркал. Таким образом, культурное путешествие в Санкт-Петербург на Exceed Xlantics ET стало не только ярким и красивым, но и комфортным и быстрым. Это, безусловно, вдохновляет на новые открытия и возвращение в этот волшебный город.
0: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия, действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Стоп, произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется.
7: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
9: Новые серии.
8: Это не улики.
11: Это аргумент.
9: В пятницу в 18:10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом у женщин.
9: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
12: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн, МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. По словам российского лидера, сроки давности не должны применяться только к преступлениям против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим, и соответствующие решения будут приняты в ближайшее время, передают РИА Новости, сообщение главы российского государства. Госдума утвердила штрафы для гостиниц за нарушение при регистрации иностранцев. Если отельер просрочит подачу уведомления о прибытии или убытии такого гостя не более чем на один рабочий день, то штраф составит от 80 тысяч рублей. Если же просрочка окажется продолжительнее суток, отель ожидает штрафы на сумму до 500 000 рублей. При этом санкции полагаются за каждого иностранца отдельно. Это следует из прошедшего окончательное чтение законопроекта. Полеты малой авиации запретят в московской воздушной зоне. Ограничения введут в начале июня. Они коснутся полетов частных самолетов, бизнес-джетов и вертолетов, выполняющих нерегулярные рейсы на высоте до 5100 метров. Такое сообщение Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов передает портал газета.ру. По его данным, ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, следующие в аэропорты, и из них и авиации, работающие по госконтрактам. Роскомнадзор оштрафовал с начала года 85 операторов связи за непередачу сведений об IP-адресах абонентов. Об изменении таких адресов провайдеры должны информировать власти в течение суток, а в отдельных случаях в течение часа. Такие сведения необходимы для защиты российского сегмента интернета от DDoS-атак, передает издание «Пояснение Роскомнадзора».
0: Транспорт.
1: «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель своего коммерческого бренда «СКМ». В семейство М9 войдут сразу 4 модификации. Это 7- и 8-местные минивены, 9-местный микроавтобус и грузовой фургон. Все версии получат 2-литровый дизель мощностью 150 лошадиных сил, а также автомат или 6-ступенчатую механику на выбор. Внешне новая модель бренда «СКМ» напоминает китайский минивэн «Максус V70», отмечает агентство РБК. Производство автомобиля М9 планируется наладить на площадках Нижнего Новгорода и Тольятти. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
4: Застройщик ОСК «ЗСК» статус «Обал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: Где встречаемся в среду?
7: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
8: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
7: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
9: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
12: Дорожное радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Что произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
5: Все именно то.
4: Чего?
5: Опаньки. Чем кажется.
3: Свидетели есть.
4: Версии нет.
5: Чувство правды.
6: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая.
5: Новые серии.
8: Это не улики.
7: Это аргумент.
5: В пятницу в 18:10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
5: Вечерний детектив.
10: Пользуется таким успехом у женщин.
5: На канале ТВ-центр.
7: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.
14: Алиса,

0: Реклама.
1: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
2: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
3: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер 1 Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
4: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 000 рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru. Номер 1 по данным информационно-аналитической системы Радар ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
5: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. Владоград. Меняем границы доступного.
4: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8-978-530-33.

0: 30. Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
1: В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские «Вязанка» 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм.
2: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Госдума приняла закон об аресте квартир и счетов релокантов, если те, находясь за границей, дискредитируют армию, призывают к экстремизму, антироссийским санкциям или нарушению территориальной целостности России. Такой законопроект депутаты единогласно одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Суд сможет арестовывать недвижимость, счета и другое имущество нарушителей, находящихся за границей, с 1 сентября. Стоимость арестованного имущества закон не ограничивает. А для защиты соотечественников за рубежом можно будет привлекать российскую армию. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ уточняет, что защита коснется тех случаев, когда иностранный суд действует по поручению иного государства без участия России. Также закон обязывает органы государственной власти принимать необходимые меры для защиты россиян в пределах своих полномочий. Роскомнадзор официально опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство заявило, что такие данные не передаются и не собираются. Поводом для разъяснений стали публикации в «Известиях» и других СМИ о штрафах операторов за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Роскомнадзор пояснил, что операторы обязаны передавать только техническую информацию о сетевых адресах оборудования, используемого ими и их абонентами. Данные о пользователях под эти требования не подпадают. Детские железные дороги начинают летний сезон. В минувшие выходные юные железнодорожники запустили поезда в подмосковном Кратово. В Екатеринбурге и Челябинске поезда детской железной дороги начали курсировать чаще в начале мая. Самая протяженная в стране магистраль такого типа, Свободненская дорога в Амурской области, откроет сезон 1 июня. Напомню, что на таких объектах ходят настоящие, пусть и узкоколейные поезда. А должности машинистов, проводников, дежурных по станции и так далее занимают дети.
3: Транспорт.
4: Таксопарки рассказали о сложностях работы. Согласно опросу Национального совета такси, проведенному среди 100 компаний, о снижении выручки заявил 81% респондентов, а о падении чистой прибыли 9 компаний из 10. Также 69% таксопарков отметили увеличение налоговой нагрузки, а 3 перевозчика из 5 сообщали о дефиците водителей, передает издание «Коммерсант». Добавлю, что по данным Росстата, в средней поездке на такси за год подорожали на 11%. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Где встречаемся в среду?
5: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
6: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
5: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
7: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
8: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Боль возвращается снова и снова? Клиника «Ортомедцентр». У нас есть решение, которое работает глубже. Ударно-волновая терапия, физиопроцедуры, современное оборудование для восстановления. Процедуры помогают снять боль, убрать мышечные блоки и улучшить подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Не просто облегчение. Запуск восстановления организма. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: ОККО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный. В ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Что произошло-то?
16: Ну, очень странная история.
17: Все именно то.
16: Чего?
17: Опаньки. Чем кажется.
15: Свидетели есть.
16: Версии нет.
17: Чувство правды.
18: А что это вы тут вынюхиваете, а?
19: Так работа у меня такая.
17: Новые серии.
16: Это не улики.
19: Это аргумент.
17: В пятницу в 18:10.
16: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
17: Вечерний детектив.
16: Пользуется таким успехом у женщин.
17: На канале ТВ-центр.
19: Узнаешь много интересного.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Впотарийская 183.
1: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома. Спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
3: Настройщик ОСК статус оплаты. Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
4: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
5: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
7: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ. Передний привод при покупке на 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Эфирное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
5: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам.
6: Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
3: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФВД 10-2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameedefishavail.ru.
7: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стиль. Безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
8: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоградск. Клинка Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
3: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: ОККО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Галя, у нас отмена!
15: Какая еще отмена?
14: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2000. 26-го скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Острая боль в суставах? Не ждите. Нужно действовать быстро. Клиника «Ортомедцентр». Проводим лечебные блокады и инъекции. Препарат поступает точно в очаг воспаления, снимая отек и возвращая подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Жить без боли реально. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании госпошлин в сфере миграции. Согласно документам, госпошлина за прием российское гражданство вырастет почти в 12 раз, до 50 тысяч рублей. Вид на жительство обойдется в 30 тысяч, разрешение на временное проживание в 15 тысяч, а приглашение на въезд для иностранца подорожает до 8 тысяч рублей за каждого приглашенного. От уплаты госпошлины освобождены в том числе участники госпрограммы переселения соотечественников и члены их семей, а также иностранцы, заключившие контракт о службе в вооруженных силах сроком на 1 год, и их семьи. Автомобили под брендом «Волга» начнут продавать уже в июне. В модельную линейку возрожденного бренда вошли кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Об этом сообщил сам Горьковский автозавод. Производство новых машин «Волга» налажено в Нижнем Новгороде. В базовую комплектацию всех авто уже включили зимний пакет. Самую доступную из моделей новой «Волги» кроссовер К40 предложат по стартовой цене порядка 2 700 000 рублей. В Якутии открылась главная паромная переправа региона. 8 паромов начали курсировать через реку Лену от Якутска до села Нижний Бестях. В ближайшее время количество судов планируют увеличить до 14. Напомню, что Якутск – один из крупнейших городов России, у которого нет круглогодичной связи с сетью железных и автомобильных дорог. Железная дорога заканчивается на восточном берегу реки Лены в поселке Нижний Бестях. Зимой до Якутска оттуда ведет ледовая дорога, которая в минувшем сезоне закрылась в середине апреля. Роскомнадзор официально опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство заявило, что такие данные не передаются и не собираются. Поводом для разъяснений стали публикации в «Известиях» и других СМИ о штрафах операторов за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Роскомнадзор пояснил, что операторы обязаны передавать только техническую информацию о сетевых адресах оборудования, используемого ими и их абонентами. Данные о пользователях под эти требования не подпадают.
0: Транспорт.
1: Госкомпания «Автодор» готовится повысить разрешенную скорость на 3 федеральных трассах. До 110 км в час повысится скоростной лимит на Крымской Тавриде, а также участках магистралей М3 и М4 в Подмосковье и Калужской области, а также в районе Каменск-Шахтинского соответственно. Как уточняет издание «Коммерсант», на трассе Таврида новые ограничения могут ввести уже к концу года, если к этому сроку завершится монтаж придорожного освещения. Работы уже идут.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: В магазинах «Народный амбар». Шашлык из свинины охлажденный 259,90 за килограмм. Колбаса вареная «Докторская» «Совнарком» 349,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Сумма на рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
6: Где встречаемся в среду?
7: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
8: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
7: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiperevol.ru. Не является публичной офертой.
9: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
5: Застройщик ОСЗ «НДК-Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Стоп, произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется.
6: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
9: А что это вы тут вынюхиваете, а?
10: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
10: Это аргумент.
8: В пятницу в 18:10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
7: Пользуется таким успехом у женщин.
8: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ночные правила», «Набор путешественника» и «Песчаная ловушка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Собираетесь в путешествие на машине? Не забудьте несколько важных вещей. Во-первых, проверьте документы на срок годности и вообще на наличие. Очень рекомендуется купить набор лампочек и предохранителей. Не забудьте глянуть запаску, трос и домкрат. Все должно быть в хорошем состоянии. Вообще, неплохо было бы заехать на СТО и проверить весь автомобиль. Ну и если планируется поездка по местам совсем уж диким, литр масла и 10 бензина. На всякий случай. Это самое главное. Все остальное по потребности. Кстати, насчет путешествий. Некоторые водители обожают ночь. Трафик меньше, не так жарко. В общем, сплошная романтика. Между тем, статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в 2 раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы, невидимые днем, ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Чтобы этого избежать, достаточно смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Если вы любите отдыхать на природе, вам в конце концов понадобится умение вылезать из песчаной ловушки. Первым делом прокопайте дорожки и устелите их маленькими камнями, веточками, досками и так далее. Затем нужно слегка спустить шины. Это увеличит пятно контакта и ваши шансы вылезти с первого раза. И последнее. После выезда на твердую поверхность не забудьте подкачать шины обратно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам успехов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании госпошлин в сфере миграции. Документы значительно повышают стоимость получения гражданства, вида на жительство и других миграционных услуг для иностранцев. А госпошлина за прием в российское гражданство вырастет почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новые меры принесут в бюджет страны порядка 15 миллиардов рублей в год. Ожидается, что окончательное принятие законопроектов произойдет до конца весенней сессии, чтобы новшества успели вступить в силу с 1 июля. Водителям, попавшим в аварию, не удастся взыскать со страховщика более 400 тысяч рублей, даже если ремонт стоит дороже. Конституционный суд запретил взыскивать со страховщиков выплаты по ОСАГО сверх такого установленного лимита, даже если страховая компания не может организовать ремонт. Госдума уже готовит законопроект, который закрепит судебное решение в законе об ОСАГО в виде прямой нормы. Молдавия официально запустила процедуру выхода из Содружества независимых государств. Об этом рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он уточнил, что официально Кишинев при этом заявил о желании остаться участником примерно 92 соглашений экономического характера в рамках Содружества. Суммарно процедура выхода Молдавии из СНГ займет около года и, по заявлениям властей этой страны, завершится в апреле 2027 года. Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов. С 1 сентября суд сможет арестовывать недвижимость, счета и другое имущество. Нарушители, которые, находясь за границей, участвуют в деятельности нежелательных организаций, не исполняют обязанности иноагентов и отрицают решающую роль СССР в победе над фашизмом. Также арест имущества коснется россиян, которые, находясь за границей, призывают к экстремизму, дискредитируют армию или отрицают территориальную целостность России. АвтоВАЗ анонсировал вторую модель своего коммерческого бренда «СКМ». В семейство М9 войдут сразу 4 модификации. Это 7- и 8-местные минивены, 9-местный микроавтобус и грузовой фургон. Внешне новая модель бренда «СКМ» напоминает китайский минивэн «Максус V70», отмечает агентство РБК. Производство автомобиля М9 планируется наладить на площадках Нижнего Новгорода и Тольятти. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. На Дорожном радио. Дорожное радио.

тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио. Симферополь 91.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91,5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваши

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ночные правила», «Набор путешественника» и «Песчаная ловушка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Собираетесь в путешествие на машине? Не забудьте несколько важных вещей. Во-первых, проверьте документы на срок годности и вообще на наличие. Очень рекомендуется купить набор лампочек и предохранителей. Не забудьте глянуть запаску, трос и домкрат. Все должно быть в хорошем состоянии. Вообще неплохо было бы заехать на СТО и проверить весь автомобиль. Ну и если планируется поездка по местам совсем уж диким, литр масла и 10 бензина. На всякий случай. Это самое главное. Все остальное по потребности. Кстати, насчет путешествий. Некоторые водители обожают ночь. Трафик меньше, не так жарко. В общем, сплошная романтика. Между тем, статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в 2 раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы невидимые днем ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Чтобы этого избежать, достаточно смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Если вы любите отдыхать на природе, вам в конце концов понадобится умение вылезать из песчаной ловушки. Первым делом прокопайте дорожки и устелите их маленькими камнями, веточками, досками и так далее. Затем нужно слегка спустить шины. Это увеличит пятно контакта и ваши шансы вылезти с первого раза. И последнее. После выезда на твердую поверхность не забудьте подкачать шины обратно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.